Литва так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Татарите подорожу похожимаю, за царя Ивана да погодимаю, слыта царя. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головочку на правое плечо.

сосечка Воскоярова. Отходил молодой пушкарь на кочечке, а из пороха топочка закружилась, а под копом покатилась, а та и хлопнула. Сама пили, загалдели, слыть от пара.

0: Пусть ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

все прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Фарлам, про себя.

Что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот вердик, разбойник, вот, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Челом бьет.
1: Шуйский, сове, постой. Скажи, что ради фидет князя и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на ход пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кратова приехал.

0: Божий цвет прости меня. Вот, вот Чарвач, царь, простите.
1: Простите.